наушниках и в майке. Сижу я на тахте, в трениках и в майке, в трениках и в майке, химически зависим. И под кайфом я вычислил точно начало всех начал. Тот день, когда впервые я круто заторчал. Сперва была семья, потом была школа. Потом я пристрастился нюхать лак для пола. Я принадлежу к особой новой касте, которая настаивает воду на зубной пасте. Ты психический, а я химический. Ты задёрганный, а я периодически у тебя на уме.

Жить станет лучше, жить станет веселее, когда с утра заглотишь два стакана клея. Я живу скрытно в стиле пианиссимо, серенада под названием «Химическая зависимость». Снотворные таблетки и средства для наркоза на меня действуют лишь в лошадиных дозах. Пойду на свежий воздух, прошвырнусь по магазинам, вот только дожую бутерброды с гуталином. Ты психический, а я химический. Ты задёрганный, а я периодический. У тебя на уме студентики Мамлеева. У меня в крови вся система Менделеева.

удовлетворен политической системой. Когда хорошо, вмажусь по вене, мир в розовых тонах, легка походка. Когда холодильник забит до отказа водкой, нарколог в меня опять орлиным взором впился. Ну и что с того, что я грызла, но влюбился? Набери-ка лучше номер медсестрички Лены, пусть она поставит мощные галлюциногены. Ты психический, а я химический. Ты задерганный, а я периодически. У тебя на уме студентики Мамлеева, у меня в крови вся

тонуть неразрывны. Юность узрел из детства, когда в минералку капнешь. Психотропные средства на этот счет готовлю. Серию рассказов. Я и нервно паралитические газы. Я там изложил позицию, как честный гражданин. Следите за рекламой. Мой псевдоним Зарин. Нормальная кондиция для женщины менструации. А для меня полнейшая интоксикация. Ты психический, а я химический. Ты задерганный, а я периодически. У тебя на уме студентики Мамлеева. У меня в крови вся система Менделеева. Я в ладах со своим лайфом до тех пор, пока я под кайфом. Я в ладах со своим лайфом. Я под кайфом. В трениках и в майке, в трениках и в майке, в трениках и в майке, в трениках и в майке, в трениках и в майке, в трениках и в майке, в трениках.

Севаных времен, и труба стоит, как башня у ворот Владлариан. Но ничто на этом свете не избегнет перемен. Поменяли цвет знамена, как меняет цвет листва. И не наш возник директор во главе производства. Стало вдруг изготовление посредине повести. Тепловой аппаратуры нежерентабельности ставит подпись под приказом, это право же пустяк. И ликуют силы ада, и вот-вот уже пустят все станки с аукциона и в аренду все сдадут. Но не знал директор новый, что таких тут в рот ебут. Рано утром первой сменой подошли в проходную и закрытую вертушку повертели нахую, а вторая с арматурой, сняв с петель вороты, занимала оборону в корпусах МЦТА. Задымились снова трубы, завращались останки, и намерение директор прискакала с ним, братки.

штык или в землю, или в жопу штык тебе. Маяковский пел, Есенин пел, давай и я спою. Не намерение, судьба еще догнать.

миновали тысячами земных морей и океанов. К тому же три десятка местных забулдык находили здесь свой рай среди заполненных бутылок и стаканов. Лето развратит кого угодно. Собаки видят души мертвых людей, а финансы в посетителей.

была физическая близость, но это никак не относится к тебе. Нынче-то московским идиотам-анархистам я отказался не только от

причине трахать со всеми, кто в ее лавочке бывает.

Музыкальная группа. Мы хотели назвать себя «Урод, Никер, Жид, узкоглазый мёрдер», но с таким названием нас никуда не приглашали. Не проводите ли нас? Время. И...

0: них блю я. Эта песня, как обычно, о хлюпанье рта и хуя.
1: Вырасти для себя стволовые клетки, достань из аптечки пипетку, закапай их в нос. Тебя не любит даже Иисус Христос.

0: хоть это и не были.
1: Меня достали эти будни, поговорим на кухне. Меня достали эти будни, выходи, поговорим на кухне.
2: Данила Градов гоняет в лаптях, мне надоело грязюка в ногтях. Модные драмцы ансамбля Салем, на завтрак риса стакан поем. Кыс-кыс-кыс, это ксива, и Ваня, а Иван замешано стильно в связи со стечением обстоятельств. Сегодня временно занимаемся растлением вашего мировоззрения во всем остальном.

все окружающие, дальше живущие. А ты накладывай картошки погуще, немного поем, пока не остыла. Горбатого все же исправит могила, но жизнь проживать лучше по совести и каждому новому дню радость.

меня достали. Будни Мика. И погабадим на кухне. Меня достали. Будни Мика. И погабадим на кухне. Меня достали. Будни Мика. И погабадим на кухне.

Итак, знаменитые куплеты про евреев, написанные самими евреями. И немножко мною.

Вот в зоопарке у зверей слон тот чубаш, а вот лев еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. А ты, бля, лысенка, не робей, создавайся, шо евреи. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Пришел к врачу лечить черей, сам еврей и врач.

может быть, евреи, я кто знает, евреи, евреи, кругом одни евреи, евреи, евреи, кругом одни евреи, легче сделать льву минет,

фиолетовой реки. Я жил у фиолетовой реки. Я жил у фиолетовой реки.

заклятых добровольцев в ледяную глубь высохших рек, в половодье выпитых колодцев, в леденцовый страх, в неведомый брод.

Наказанный сынок не успел подрасти, капризное весло отказалось грести. Упрямый парашют не раскрылся в свой срок, а залетный бумеранг посмел поверить в то, что, мол, обратной дороги нет. Мол, обратной дороги нет. Мол, обратной дороги нет. Мол, обратной дороги нет. Нет уж лучше ты послушай, как пивается в ладони дождь. Слушай, как по горлу пробегает мышь. Слушай, как под сердцем возникает брешь. Как в желудке копошится зима. Как ползет по позвоночнику землистый лишай. Как вливается в глазницы родниковый потоп. Как настырный одуванчик раздирает асфальт. Как жавеет в тихомолку подтаенные прозрачные двери. Слушай, как сквозь кожу прорастает рожь. Слушай, как по горлу пробегает мышь. Слушай, как в желудке пузырится смех. Слушай, как спешит по гулким венам вдаль твоя сладкая радуга, звонкая радуга. Как на яблоне на ветке созревает звезда, крошечная, поздняя, милая, ручная. Слушай, как блуждают по покинутым селениям жильные хороводы деревянных невест.

мышь. Служи ко вселубке, распухает ночь. Как вонзается в ладошки белек, как лениво высыхает молоко на губах, как ворочается в печени чернивый клубок, как шевелятся кузнечики в пустом янтаре, погружаясь в изнурительное бегство в никуда из ниоткуда. Вот и хорошо, вот и баиньки, страшно безымянному зайке, под хвостостыми заборами в удушливых потемках своего замысловатого сырого нутра.

Дорогие друзья, сегодняшний вечер подошел к концу. Я прощаюсь с вами, и напоследок я исполню песню, которая называется «Жиган Лимон». Донецк, спасибо.

Спасибо, Донецк. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Группа «Попутчик». До свидания.

0: И прямо говоря, нам нужно сделать кач, даже если в какой-то конкретный промежуток времени кажется выгоднее сегодня сбывать просто сырье.
1: Пиши: Москва, Кремль, государю. Челом бьем. Точка с запятой.
2: Написал? Так точно.
1: Пиши.

братозейства и головотяпства, проявленные начальником Чукотки при хранении народных денег, приговорить его к расстрелу. Вот так.

вопросами и отправляю вам почту своей внутренности. Отшкребать себя со стекла плоскости. Приходи ко мне в гости. Тут как картинная галерея. Или как в борделе, или северный ветер. В моей квартире из одного в другое. Северный ветер, мой мир споткнулся об твои сферы. Свы плавно на ты, мне не хватило гордости, чтоб до дома себя донести, поплевав на куски музыки со словами странными. Меня тошнит от абстракта, ребята. Ходят слухи, что у вас нет слуха и чувства такта. Добро пожаловать в ад. Без сколько миллиметров или побольше перорально. Я знаю, что генератор бреда, у меня все нормально с моим миром. Всем, кто меня выносил на руках из парадной, спасибо. Сейчас мне совсем пох. Я обоко-боко с тем, что ты обозвал охуенным живым хип-хопом. И по шепотам говори, у меня дома с резиновой женщиной сплю и со стропоном, с лыгомофоб. Я в ванной сейчас стою, сипаю в унциях и сосу палку корицы. Потом в туалете вы поритесь, сколько лет длится вечное сияние разума. Пора закопать эту заразу. Он прокаженный, а ты пустота в бесконечности. И не надо никому твоих трещин, это ебаная драма. Это как когда ты сосешь яд из раны или смотришь на то, что никогда не станет твоим. Сглотни слюну и плыви по течению нам в разные стороны.

бланты. И на районе старые песни о главном. Помнишь Крем лобал тюремную балладу на картах под гитару, наебнув Макара, а потом в натуре замели акабы.

ладошки душу печенку, а также винище злое. Попутчики достанутся одно смешнее другое. Интимные подробности анатомии плотных тел ты все увидишь, очень даже если не хотел. И очередь в туалет, и сплошь курили тамбуры. Кто-то из стариков скажет, выгнан губернатор. Сон несколько раз, но в основном урывками. Попытки книжку почитать удастся лишь отрывками. Походки ошалевшей увидим где-то на юге. Вещей по минимуму и курить.

шорты в соли, галька режет ножки больно. Улыбаемся довольно, слыша модный шум прибоя. По винищу мы ударим, лица наши будто сварит. Ты похожа на синюшку, мама, Айван просто хрюшка. Салом пахнет поутру Украины, модный стайл. С ним яичницу пожарь и солянку мне давай. Полчаса

пентаграмму на груди наколю, о свободе сатану помолю, Ургагану в тюряге пентакль отрада. Эх, родная земля Колыма, но души инфернальная тьма.

0: Старый северный лес под высоким звездным небом. Посреди леса, окутанный ночным мраком, сидит пожилой священник в широком черном плаще. Он запрокинул голову, прислонившись к высокому дубу. Его синие губы полураскрыты. Справа на камнях сидят 6 слепых стариков.
1: Слева сидят 6 женщин, тоже слепых. Почти все они, поставив локти на колени и закрыв лица руками, чего-то ждут. Высокие кладбищенские деревья простираются над ними. Необычайно темно. Лунный свет пробивается сквозь листву и мрак.
0: «Он еще не вернулся? Нам пора в приют. Подайте голос, чтобы я услышал, где вы».
1: «Мы здесь, на камнях».
0: «Почему он нас разделил? Я слышу, как женщины молятся». «Да, это молятся 3 старухи. Не знаете, куда священник ушел? Мне кажется, он нас покинул. Мне кажется, он тоже теряет зрение. Он не хочет в этом признаваться, потому что боится, что кто-нибудь другой займет его место. Нам нужен другой проводник. Куда он пошел? Он не посмеет бросать нас».
1: «Я не знаю. Он непременно хотел идти сегодня. Говорил, что хочет посмотреть на остров при солнечном свете в последний раз. Зима будет, кажется, долгая и холодная. К северу уже приплывают льдины. Он говорил, что его пугает море, но что-то уж очень волнуется. Сказал, что царство стариков, видимо, приходит конец».
0: «И что он имел в виду?»
1: «Я не поняла. Он говорил, что пойдет к большому маяку».
0: «Разве здесь есть маяк?»
1: «Да, в северной части острова. Сегодня священник был как-то особенно грустен».
0: «А нам он ничего не сказал?»
1: «Вы не слушаете, когда он говорит».
0: «Куда он пошел?»
1: «По направлению к морю».
0: «Разве мы близко от моря?»
1: «Да, помолчите, и вы его сейчас услышите».
0: «Да, я слышу. Что-то шумит. Напрасно он привел нас сюда. Он завел нас слишком далеко».
1: «Утром было так хорошо. Он хотел, чтобы мы насладились последними солнечными днями. Я думаю, уже совсем стемнело. Когда на небе солнце, я вижу голубую черту. Я видела ее давно, а теперь уже не различаю».
0: «Не знаю, небо ли над нами. Голоса звучат так, как будто мы в пещере. Думаю, это от того, что сейчас вечер».
1: «Мне кажется, я чувствую свет луны на руках. Должно быть, показались звезды».
0: «Слушайте, что там над нами? Я не понимаю, что это за шум. Должно быть, мы далеко от дома. Все звуки стали мне непонятны. Уже давно я слышу запах мертвых листьев. Видел ли кто-нибудь ранее этот остров? Может, кто-нибудь знает, где мы?»
1: «К сожалению, нет. Мы все были слепы, когда поступили сюда».
0: «Ладно, подождем еще немного. Я уверен, что он скоро придет, но больше мы с ним никуда не пойдем».
1: «Но мы же не можем ходить одни».
0: «Тогда не будем совсем выходить из приюта. Я предпочитаю не выходить совсем. Мы не хотели гулять, никто его не просил вести нас в лес. Зачем он выводит нас на солнце? Кто из нас вообще видел солнце? Я никогда не могу сказать точно, гуляю я в полдень или в полночь. Кто коснулся моего левого локтя? Кто-то тронул мой локоть. Я хочу уйти отсюда сейчас же, мы не можем ждать его бесконечно». «Похоже, бьет полночь. А может быть, полдень. Кто его знает?»
1: «Мы замерзли. Хочется есть и пить».
0: «Слышите, мы здесь не одни. Не знаю, что это, но кажется, это прямо над нами. Нет ли среди нас местных жителей?»
1: «Ты же знаешь, что мы все издалека».
0: «Откуда же ты?»
1: «Ну, как тебе сказать? Это очень далеко отсюда. Там я видела солнце, воду, огонь, горы, необыкновенные цветы. Таких на этом острове нет, здесь слишком темно и холодно. Как ясно я помню, что я была зрячей. Однажды я смотрела на снег с высокой горы. Я начинала различать тех, кто будет несчастен. Я и теперь временами различаю их по голосу. У меня есть воспоминания, которые становятся яснее, когда я не думаю о них. Мне говорили, он может исцелить меня. Он сказал, что со временем я буду видеть. И тогда я покину остров».
0: Мы все хотим покинуть остров, но мы останемся здесь навсегда. Священник очень стар и не сможет нас вылечить.
1: Мои веки сомкнуты, но я чувствую, что глаза мои живы. Впрочем, не будем говорить о наших глазах.
0: Однажды вечером я услышал незнакомый женский голос, и по голосу я понял, что ты еще очень молода. Говорят, ты прекрасна, как женщина из далеких стран.
1: Я никогда себя не видела.
0: Мы все никогда не видели друг друга. Мы никогда не видели своего дома. Мы напрасно ощупываем стены и окна. Мы не знаем, где мы живем.
1: Говорят, это древний замок, мрачный и неуютный, за исключением той башни, где живет священник.
0: Кто это?
1: Кажется, это наша бедная сестра трет себе глаза.
0: Она все время трет себе глаза, и я слышу это каждую ночь.
1: Она совсем помешалась. Она ничего не говорит с тех пор, как родила ребенка. И теперь она боится.
0: А вы разве не боитесь?
1: Кто?
0: Вы все.
1: Да, конечно. Нам очень страшно. Кажется, я когда-то видела эти цветы. Только забыла название. Как хрупкие их стебли. Я их почти не узнаю. Наверное, это цветы мертвых. Мне холодно.
0: Должно быть, гроза надвигается. Хотя нет, мне кажется, это все-таки звук моря.
1: Мне слышится шум волн у самых моих ног. Это, наверное, листья шуршат. Откуда дует ветер?
0: С моря. Ветер всегда дует с моря. Море окружает нас со всех сторон. Ветру неоткуда больше дуть. Но не будем думать о море.
1: Как же не думать о море, когда оно нас скоро поглотит? Я слышу волны так близко. Нам нельзя здесь оставаться.
0: Кто-то идет. Это он. Он вернулся.
1: Кто это? Это животное. Кажется, это собака. Это точно собака. Это наша, приютская. Она, видно, прибежала по нашим следам. Она лежит мне руки, как будто мы с ней много лет не виделись.
0: За ней, может быть, идет кто-нибудь?
1: Нет, она одна. Я не слышу, чтобы за ней шли. Нам другого проводника и не нужно. Лучше не найдешь. Она проведет нас куда угодно. Она меня тянет. Я не могу удержать ее. Давайте за мной. Подождите. Собака остановилась. Что здесь такое? Я, кажется, притронулась к чему-то очень холодному. Среди нас мертвец. Я коснулась его лица. Должно быть, один из нас скончался.
0: Уж не помешанная ли это?
1: Нет. Она сидит рядом со мной. Я слышу, что она жива. Мне думается, это священник.
0: Здесь? Это он? Я узнаю его. Боже, что будет с нами?
1: Батюшка, это вы? Ответьте.
0: Может быть, он еще жив? Попытаемся отходить его. Может быть, он еще доведет нас до приюта? Но нет, бесполезно, я не слышу его сердца. Он окоченел. Он умер, ничего нам не сказав. Он не стоит, он сидит на камне. Разве он был болен? Он нам не говорил ничего об этом.
1: Это вы его замучили. Вы не хотели идти вперед. Вы только ныли целыми днями.
0: Он никогда не жаловался. Да, теперь уже поздно. Теперь очередь за нами.
1: Что же нам делать? Куда нам теперь идти? Где собака?
0: Здесь. Она не отходит от трупа.
1: У меня предчувствие, что мы здесь все умрем. У меня закоченели пальцы. Слышите?

Слышите, что ты видишь, малыш? Я поворачиваю его, а он опять смотрит в ту сторону. Он точно видит. Он видит и видит что-то необычайное. Отойдите.

0: Сегодня меня разбудила Ира. Она сообщила, что участковый уже довел до инфаркта моих родителей, ветеранов Великой Отечественной войны. Также они допрашивали мою дочь Краснушку, 6 лет, и взяли с нее подписку каракулями, что она не будет исполнять на митинге песню «Обама нигер».
1: Он перестает думать о нигере, о земном. Его сознание, его душа уходит в душу.
2: Обама боится есть красную икру, чтоб не подцепить коммунистскую заразу. Мы же и не против войти в рэп-игру, но толком не заморочились ни разу. Лучше, наверное, двинуть в магаз, если без палочки ноль по полкам, и закупить козырный расклад, потратив весь мелкий прайс до иголки. Это и сделали мы позавчера, снова одев пауковскую маску. Медвежонок увидел случайно, разулыбался, как голубоглазка. Потом покатались на модной тележке от супермаркета до остановки, оторвавшись от ловкой погони. Со стороны охранника чурки, выскочив, мы ушли во дворы, растворившись среди прибитых. Надо было еще взять воды, но уже поздно, да и висок бритый. Так что решили двигать домой, чтобы глядеть из родного окошка, как тачки катятся по мостовой, пока готовится с укропом.

Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер. Я не был в Риге, Обама нигер.

бойня номер 5 или номер 25, ты уже давно разучился умирать, проиграв в войне без правил судей и побед. Грязное окно, квадратная стена, ну вот тебе трамплин.

попадаешь в сеть, до земли не долететь, голубый космонавт, превратившийся в дерьмо. Счастье и любви залили полный бак, сомнительный позор. Разорившихся бродяг спрячь, галлюцинации в карман, закрой комод.

дьявольская ночь унеслась из дома прочь, скрылся в облака. Тот, кто мог помочь, трещины в земле напоминают о войне. Мы пели злые песни, но их унес сквозняк, в комнате светло. Наступает отходняк, весь мир летел к чертям, оказались мы на дне. Ты рожден в бою, и судьба твоя стреляет, но только этим телом все труднее управлять, ноги на вас.

Женщины в кепках. Мне нравятся женщины в длинных черных пальто. Это так сексуально. Самое то. Но если женщина в черном пальто напялит на голову кепку,

черных пальто. Мне нравятся женщины без ничего. Мне нравятся женщины, пьющие водку, и женщины в сетчатых блядских колготках. Женщины, пишущие стихи, даже если стихи непролазно плохие. Женщины, знающие, кто такой Колер, и женщины, коих я недостойна. Женщины с будущим, женщины с прошлым, и те, чей возраст узнать невозможно.

Чит механизм, ну а мост-то там был, я не помню, забыл, я дебил, я дебил, я дебил, я дебил, я дебил. Затуманился ум, липким жиром заплыл, я не знал, кем я стал, я забыл, кем я был, я

Она громко плакал и выл, из ушей моих густо черный дым повалил. Я дебил, я дебил, я дебил, я дебил, я дебил. Снилось мне, что я лошадь от копыт доудил, что сегодняшней ночью

дело нахуя. Новая резина стоит как моих два таза. 8 месяцев зима, снегом на глаза. Глючит и коза, задней передачи нет. Не стою назад, умер ГТЦ на ходу, как я не пойму. На размотке брал, мне продали кал. Почему? Сига табачок, дерну ручничок. Точно так, путь до гаража и тертое седло. Ржавый бензобак, мутное ведро. Свечи залило, но мне все равно. Я не человек, я просто масляное существо. Панельный рай, это сказка.

0: мире, а только ящик пива.
1: Сними с себя одеяло, открывай окно. Слышишь, как у соседа играет наш альбом. Он сошел с ума, ему уже ничего не страшно. Скоро наступит весна, жена не вернется обратно. Закури натощак, свесив ноги наружу. Теперь ты сходишь с ума, отрастет борода, и ты станешь кому-нибудь нужен.
2: Залезу на башорк, прочитаю свежий анекдот. Буду рассказывать его всем весь следующий год. Он будет не смешной, но мне не надоест. Снимут брюки, но одену туфли. Вам так веселее, а мне комфортней. Компот пей, скушай нашу виртуальную ватрушку. Это мои гирлянды, и я их свечу. Сегодняшним вечером пляшет ЛСЖ на твоем рабочем столе. Уже не светит стильный реп или просто постпанк. Потому стелю пиджак на лужу, в которую ложится мой следующий шаг. В этот поворот на стене висит ковер, а картины прибиты к полу. Не люблю треугольники, а сам живу под углом. Не принимая другого, бездомные кругом кидают ронда в кока-колу. Вот мы пишем песни, ну, по приколу. Коля вырос, и у него сейчас приходы. Ведерко стало водным, но велосипед так и остался трехколесным. И кубики уже не воплощение узла созидательной мечты. Походу, только что научился читать, пацаны. Музлом побаловали меня, патика ты.
1: На стене мое имя, я красив, и мной движет стильное одиночество и Joy Division. В ларьке оболонь, в душе огонь, зажигаю в присядку Mortal Kombat, рассвет и домашние тапки.
3: Вот твоя гирлана мочила кровать, походу оно ЛСЖ в каждый дом нагревает бетон. Наш спонсор Louis Vuitton, льется рекой оболонь. Все школьницы во дворе хотят тусить со мной этой гламурной весной. Мур-мур, панки хой, стоишь за плитой и лобает новый альбом пацанов. Свежий музыкальный ремонт, и ты такая, ох, как же тут не вохнуть за успех и карьерный рост. Моднейшие туфли Лакост я тебе с рынка принес. Всего 150, а как приятно. Но ты моя королева, и для тебя не жалко. Разливаю бархатное и встречаем весну на балконе. И ты не любишь меня, но мне поебать. Ведь мировая звезда, и наступила весна прямо на подол плаща.

Советский Союз не умер. Он живет в наших сердцах. Мы проиграли битву земную, но не на небесах. Ленин проснется и скажет, но никто не поймет. Ленин их всех накажет, Ленин всех убьет. Мы увидим бездну победы и черный океан любви, в котором без остатка растворятся миры.

ноги зимой. И дискварт по осени, чутка спермы виднеется на деснах. Но ведь это еда постная, поломав вам ушные кости, я ухожу в пустоту.

перегрыз гад, не спалось ему. И достал кубышку тот, кто чистым вышел, обойдя и вышку, и зону, и тюрьму.

закончил все неожиданно. Как нелепый гоп-стоп, перешедший в мокруху, словно Троцкий, промотавший контрольный пакет акций треста «Перманентная революция», повесившийся Ян Кёртис. В промышленной архитектуре, странно близкий по духу.

Rožava, которого порнул ножом. От наркоты охуевшая малолетка. Убийство пахнет.

цепочки, браслеты, очки. Перечи толпа и мертвые души. И Москва, петушки. Обещал носить.

без аннексий и контрибуций. Растворяться в мареве ультрамариновых дней, оставаясь спокойным, словно Конфуций. Созерцать каждодневный поток одинаковых лиц. Ежедневно открывать заседания подпольного.

the lawn.

0: Шуре, пойди и скажи отцу, что мы женимся.
1: Пойду.
2: Что это?
3: Это значит, что в нашей стране любят всех лебедей. Рожайтесь себе на здоровье сколько хотите. Черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочках, хоть серых в яблочко, пожалуйста.

0: Когда меня позовет страна, я буду уже в Нидерландах. Это мой план, в интересах бодрого добра я рубил бы налево и направо языка быдло и похабных зака. Но УК говорит об обратном. Пусть кого-то радует Канары, добро не принесет мне гонорары. Это хип-хап или рап, как его, как правило, в хлам. Добро кочует в серых бетонных каютах, где тепло и уютно, от севера к югу ёбнутый юмор. Дари добро людям, тогда тебя убьют, делай хуйню и тебя полюбят. Так что кури и не думай, быть бодрым трудно, добрым нудно. В современных замутах не особо канает ум. И я лучше умру, чем стану грёбаным трупом зародыша кенгуру в сумке вместе со всеми. Лучше руку себе съем, чем стану еще одним Есениным или Сергеем Зверевым. Мир всем.
1: Говорю под минус в микро, расскажу про бодрое добро. Бодрое добро добрит бодро, твори добро, не слушай никого, говори ровно, прости своих врагов кровных, но не будь никому слугой покорным. Попкорном не сори в кинотеатрах, не пей кока-колу, это не в прикол.
2: Желать всем счастья, забыть про

Курить через ведро, убойный драп, строго добро. В ночи с утра слепла люстра, керосина, канистра. Я в астрале, в огне горит фотография премьер-министра нашей страны. У меня хорошее настроение, мне нравится в стороне, где нет киносериала «Ранетки». И только редкие капли с потолка на моей табуретке мочат спички. Наедине с вредной привычкой, ничего. Дела середнячком, а в современнике вроде порнуха про 21 очко. Валентин Дикуль излечивает радикулита в одиночестве, тихо и по духу никто не пердит. А свой первый день я провел в родильном доме номер один. Тогда не пел еще Тимати в телеке и на радио. Была мотивация вступать в партию, а теперь драк, друг мне и враг. Но он строит мне вход в огромный мир через простое ведро.

Мой папа, мой бедный папа. Ты помнишь Олимпиаду и музыку Франка Заппы и автомат с лимонадом? А я помню только стену с ободранными обоями. Но время, жестокое время, посмеялось над нами обоими.

Я губошлёб иду в шлёпках по сырой листве, сыро на губе от минстры. Не отказался бы от пизды медсестры, от быстрого канистра мочи, выстрел от моего почитывания в очко чин.

0: нечисть. Я потерял свою честь, и больно теперь сесть, больно есть. Горят спагетти, о нас говорят дети. Сидим у Димы, носитель сиди. На узде седые волоски, в матку ужалил москит. Просак простыл, я поспит. Когда он проспит работу, ты заработал себе трипак. Я читаю как тупак.
1: Ради разнообразия варю макароны в коктейль Ягуара и угощаю ими Зульфигара, у него на небе горчица. После этого мне не спится, спел на пару с Гурской песню про перину, и как Марина начала собирать марки.

0: Слушай, не пизди.
1: Стрекоза зашивала свой бампер с крылатой. Ягненок начвакивал орбит бесплатный. Муравей читал сказку, писал на листе ребус. Осел изобрел возле темного леса тамию.
2: «Да будет свет!» — сказал монтёр. И яйца фосфором натер. Ой, о чем это?

Я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю, я тебя не знаю

Yes, yes, yes.

Yeah.

I know what a shovel is.

Наиль. Каракулькиной улыбки я не верю ни на грош, как в болотной топе зыбкой, там коварство, наглость, ложь. Каракулькин оптимизм – твои лишние труды, а обеденный лиризм – предвещение беды. Эпизод. Айрат. Я иду на смену, глядя себе под ноги. Можно было бы сегодня и не пить. Где-то там впереди меня ждут загрузки, мешки с кислотой, беготня, тупой Леха, липкие телогрейки, шумный чайник, зеленый шкафчик, веселый Равиль, ржавые тележки, неровный пол, вонючие реакторы, мокрые перчатки, жесткая скамейка, холодный цех, тусклый свет, фиолетовая занавесочка. Но сейчас под ногами хрустящий, чуть подмороженный снег, который валит все медленнее и медленнее. Я смотрю, как нога вылетает вперед и оставляет след, который я никогда уже не увижу. Почему-то сейчас мне это кажется важным. Я останавливаюсь, достаю из сумки смесь коньяка и колы и делаю 3 больших глотка. В наушниках играет музыка. На проходной седой незнакомый дядька. У меня ощущение, что я один. Один-одинешенек. Наиль в другой смене. А больше меня никто и не понимает как человека. И никого у меня больше нет. Ну ладно, хоть бухло есть. Наверное, все-таки нельзя было сегодня не пить. Вчера сосед спросил, нахуй пить, Айрат? Я бы оскорбился, если бы он сам не глушил синюю тему. А так, получается, с пониманием спросил. Я всегда знал, что ответить на этот вопрос. Пью, потому что это сгладит хотя бы один день этой утлой жизни, превратит в месиво память, логику и надежды. И я почувствую себя живым, потенциально нужным и даже немножко интересным. Все, кто родились в семье успешных родителей, идите прочь, братья и сестры. Мне с вами не по пути. Мне ничего не светит. И имя таким легион. Я буду бухать, катясь в старые разваливающиеся телеги в тартарары. Я стою, чуть отойдя от фонаря, на развилке между 190-м цехом и дороги в 211-й. Снег еще валит, значит, его нужно будет убирать. Кола с коньяком. Убивает это меня или делает живым? Все веселые моменты, которые были в моей жизни, я засвидетельствовал по пьяни. Помню, Санек просил перечислить моих друзей и про кого-то сказал. «Его не считаем, ты с ним только по пьяни видишься». Ну а что поделать, это также важно. Я значительную часть жизни провожу в нетрезвом состоянии. Именно поэтому все чувства, мысли и стремления в этом состоянии должны оцениваться так же. И именно поэтому тот человек, с которым я только бухаю, важен мне так же, как и тот, кто моей маме сумки тяжелые нести помогал. Я глотнул еще и вспомнил момент, когда я полюбил бухло. Лет 15 назад это было, школу заканчивал. Часа 4 дня, бухали на хате. Вижу кривое, хохочущее лицо Куяна. Кругом алкоголь. Ромыч рассказывает зоновские анекдоты. Он сидел. Антон с девушкой целуется. У него самая красивая баба в округе. Все хотели бы подкатить к ней, но боятся Антона. Кстати, через 5 лет он изобьет по пьяни какого-то парня огородными граблями и сядет за это. Его девушка Резида с каждым глотком пива становится все божественнее и недосягаемее. Редкое сочетание типично татарской внешности, включая темные волосы и голубых глаз. У Михалыча, единственный, кто со мной более-менее одного возраста, всего на год старше. Уехали родители, и он предоставил хату. Собралось 8 человек. «Кадыр, сгоняй за вином, а? Ты ж сам молодой. Девушки не хотят пива». Ромыч протянул мелочь,

0: нетерпящим возражения жестом. А я и не против прогуляться. Собираю со всех деньги, Михал ждет больше всех, и иду в магазин. Важной походкой задевая плечом прохожих мужиков и парней. Если кто-нибудь посмеет дерзить, то сразу же соберется вся наша компания. Остатками здравого смысла я понимаю, что завтра-послезавтра и Антон, и Куян наплюют на все, кроме своей задницы. Они мне не друзья. Я понимаю, что это за люди. Но сейчас нас объединяет алкоголь, у меня их деньги, и мы в одной компании. Покупаю две бутылки белого и красного. Обратно иду, держа бутылки в каждой руке. Попробую хоть одна гнида пристать. Только многочисленные алкаши с завистью глядят на мою ношу. Когда я захожу, все сидят, тупо улыбаюсь, играют в карты. Девушкам, их всего две, налили вино. «Кадыр, включи-ка музыку». Тут я обращаю внимание на то, что мой старый магнитофон, который приходится таскать по всем подобным мероприятиям, почему-то уже выключен. Я вставляю кассету «Акулы» и включаю. Раздается микровзрыв, и из магнитофона идет дым. Сразу же раздается макровзрыв всеобщего хохота. Латып, он разбирается в технике. И наверняка он и устроил замыкание. Подбегает с еле сдерживаемой гадкой улыбочкой. «Чё такое случилось?» «Ах вы уроды! Вот сидите теперь без музыки». Михалыч довольный вытаскивает из комнаты родительский новенький бумбокс. «Я починю, не ссы», — говорит Латып. Он его уже раз пять чинил, поэтому я моментально успокаиваюсь. На него тогда еще можно было понадеяться. Играем в карты на раздевание. Когда Нинка дошла до бюстгальтера, девушки отказались дальше играть. Резида не без помощи Антона проиграла всего лишь один раз и сняла один носок. Но этого уже было достаточно, чтобы все пацаны напряглись и взбудоражились. Я мечтаю хотя бы притронуться к ней. Но только Куян, якобы по-свойски, мог обнять за плечо Резиду. Хорошая девушка. Что такие находят в бандитах, тогда я еще не понимал. Начали играть на шалбаны, а если проигрывают девушки, залпом выпивают полстакана пива. Я с удовольствием ставлю красные отметины на лбу Михалыча Куяна. Карты я люблю и играть умею. Куян зло клянется мне отомстить, но ни разу меня не выигрывает. Через час все, одурев от алкоголя, начинают танцевать. А я никогда не танцую. Сев в кресло, рассматриваю кассеты Михалыча. Около Нины крутится Куян, сбив шапку на затылок. В доме он находился в шапке. Латып, пританцовывая, пристроился к ней сзади. Михалыч дурачился и плясал по кругу танец маленьких утят. Ромыч тоже не танцевал, но хищно глядел на пьяные женские тела. Я в такие моменты думаю о смысле жизни, о смысле этих телодвижений, ритуальных разговоров, перед тем, как самец завладеет самкой. И тут ко мне подошла Резида, взяла за руку и вытащила на середину комнаты.
1: «Нихуя себе!»
0: Латып аж остановился от удивления. Я улыбнулся, сказал, что не люблю танцевать, и пошел обратно. Запястье, где меня схватила Резида, казалось, что горело. Скоро все вышли покурить в огород. Я остался в доме один, включил свет и стал разглядывать книги на полках. Интересно, кто у Михалыча в семье читает фантастику? Наверное, его старшая глупая сестра раньше увлекалась. Я сел в кресло, открыл книгу «Миры Гарри Гаррисона». Вдруг в комнату вошла Резида. «Ты разве не куришь?» «Нет, только пью», — я отложил книгу. «Молодец, я тоже хочу бросить. С каждой недели буду уменьшать норму». Ее пьяный голос вливался мне прямо в мозг и шибал покрепче любого алкоголя. «Ну, у тебя так вряд ли получится. Надо бросить сразу. Например, прямо сейчас. Раз и навсегда». «Ты же не куришь. Откуда знаешь, что получится?» «У меня друг так. Давай танцевать». Она перебила меня, в который раз перевернула кассету «Акулы», прибавила громче и стала слаженно двигаться, сгибаясь всем телом. Не в силах пошевелиться, я сидел и смотрел. Желательно было выключить свет. Если Антон увидит, будет невесело. Тогда я еще заботился об этом. Резида была сильно пьяна. Она настолько раскрепостилась, как будто в комнате даже меня не было. Дрожащей рукой я налил себе пиво и залпом выпил. За окном послышался гогот. Наверное, Ромыч рассказывает истории зоновской жизни. А Резида медленно приближалась ко мне. И в итоге села на меня. Я сжался и так напрягся, как будто меня вывели на ринг с профессиональным боксером и набили мне полный рот доминошками. Если все зайдут, Антон меня уничтожит. Но попросить ее встать я тоже не мог.
1: «Тебе тяжело?»
0: «Нет, ты легкая, как пушинка». «Ну да уж». Она не была как пушинка и села неудобно. Но я бы продолжал сидеть не так, даже если бы ноги отгрызал мне Вельзевул. Ее розовая футболка взмокла после энергичных танцев. Я видел разводы под мышками. Запах ее кожи перемешался с запахом дезодоранта, алкогольного дыхания, дыма сигарет и мятной жвачки. Наверное, это лучшая смесь запахов в мире. Меня парализовало, я смотрел ей в глаза и не знал, что сказать. Но все же осмелился приобнять ее за талию. Она приблизила ко мне свое личико. «А я тебе нравлюсь?»
1: «Ты всем очень нравишься».
0: «А тебе?»
1: «Конечно, еще как нравишься».
0: Она поцеловала меня в губы. Я прижал ее к себе и просунул язык ей в рот. В сенях послышался смех и звуки скидываемой обуви. Она медленно поднялась и пошла на кухню. Очень вовремя. Очень-очень, сука, вовремя. Я взял в руки «Миры Гарри Гаррисона» и почувствовал, что влюбился. Что теперь с этой Резидой? Кто знает. Я бы поставил на то, что она носит третьего ребенка и живет впроголодь на пиздюлях. Причем я также понимаю, что будь она со мной, я бы так не бухал и делал бы все для нее. Я абсолютно, кристально чисто уверен, что мы жили бы счастливо. Делаю еще глоток своей ядовито-волшебной смеси. Где-то там впереди меня ждут загрузки, мешки с кислотой, беготня, тупой Леха, липкие телогрейки, шумный чайник, зеленый шкафчик, веселый Равиль, ржавые тележки, неровный пол, вонючие реакторы, мокрые перчатки, жесткая скамейка, холодный цех, тусклый свет и фиолетовая занавесочка. А будет ли будущее?

Восстание и кражи. Наиль. Я вырос во овраге и все детство просидел в глине. Мы выковыривали из мякоти оврага глину и лепили подобие кувшинов, рожицы. Я видел только макушки осин над головой. Рядом протекала маленькая речка-ручей. Лишь тогда я принадлежал себе и был счастлив. Потом я пошел в школу. «Человек не вернется в Эдем», как пел один музыкант. Но мы с Айратом пытаемся уже много лет. Безуспешно заводим эту машину времени, раз за разом, день за днем. Реальность вокруг и внутри меняется, и я прекрасно знаю как. Не знаю, что испытывает в такие моменты Айрат, а я возвращаюсь к истокам себя. К тому порогу, перешагнув через который, я вошел в этот лабиринт много лет назад. Искать Минотавра. Да, наши с ним миры не столь поэтичны. Нас трясет на ухабах дня и бросает в пыльные душные углы мироздания по нескольку раз до обеда. А потом машина времени начинает чадить, пыхтеть и выплевывает тебя обратно. Дальше, чем до вечера, переместиться еще не удавалось. Я жду его у рюмочной недалеко от проходной. Светает. Зима отступает, ближе к обеду это видно. С дырявой, залатанной гудроном крыши начинают срываться куски льда и шлепаться под ноги бродом. Мы с Айратом, солнечные братья. Зачарованные соловушки из потаенно страшной сказки. Расплавленно пьянее, мы радостно шагаем по утренней дорожке своих рабочих жизней. Наши щеки набрякли, как перезрелые сливы. Мы улыбаемся в них, немного затравленно, лишенные свободы и преследуемые за нашу тайну. В коридоре вчерашние судорожные следы тележек хранят в себе истеричные страдания мышц рук и ног, быстро бегущих с грузом, чтобы скорее закончить неприятную работу под конец рабочего дня. Усталость и пот сквозь спецовки. Сегодня утром было восстание. Одиночный бунт против крокодильих порядков цитадели. Лузга обнаружила пропажу пачки тонких сигарет, припрятанных с вечера в углу полки. В закрытый на замок деревянный шкафчик проник волчок, оттянув фанерные дверцы и сцапал сигареты. Для него это было нормой, но Лузга не собиралась мириться с такими обычаями. Началось восстание утром, в мужской части раздевалки, когда все сидели у окна и пили чай. Лузга вошла, смоля тонкую сигаретку, наполненная презрением и закипающей яростью фурии. Парни обсуждают полученные от начальника корешки, матерятся, глядя на цифры напротив премии. Старый снова обманул, наобещав добавку за переработки. И вроде и доплатил, но такое ощущение, что не доплатил доплату. Хитрый старый черт. Поэтому, наверное, он сегодня не появился. Качать на жука смысла нет, он гол как сокол, подневолен и получает чуть больше нашего. «Че, блядь, на сигареты денег нет?» Лузга швыряет в сторону волчка, наполненную злостью подъебку. Тот, конечно, сразу все понял. Лукаво осклабился, переспрашивает, о чем она. Волчок поспешил отойти от обстрела. Ухмыльнувшись, дует в чашку с чаем, искоса оценивая обстановку. Буквально через несколько секунд Лузга разразилась отборным матом и криком. Пьяный банщик покачал головой, направляясь за свой шкафчик. Волчок смолчал, лишь пару раз клацнув зубами. Наезд был справедливый. Впервые кто-то восстал против волчковских замашек. Броды привыкли тут и оскотинились ровно настолько, чтобы их не беспокоили мелкие укусы окружающих. Волчок делает намек на то, что Лузга жена жука, и он не хочет связываться с их семейством и перечить. Лузга орет, что эти вопросы с ним она не обсуждает, и начальство тут ни при чем. Врет, конечно же, обсуждает. По дороге домой, в машине, я уверен, что Лузга все изливает, кипя и матерясь. Но надо отдать должное этой заводской семье. Жук ни разу не попрекнул никого в том, что ему сообщает жена. Но сегодня

Сегодня он упрекнул жену, зло шипя, что она затеяла войну с Волчком. Волчок больше не лазил в гнездо Лузги. А мы с Айратом еще пару-тройку раз до обеда причастились из своих шкафчиков. Надо же подпитывать свой пылающий Пномпень, как пел один музыкант. В этой страшноватой сказке каждый час меняются декорации, и отнюдь не по нашей воле. А после обеда была кража. Она назревала давно, но природа цитадели ждала разрядки, морального оправдания. И оно наступило после бунта Лузги, после аминных переработок и грустных корешков. Броды шептались, оживленно снуя в раздевалку и обратно. Пьяный банщик руководил операцией. Хитрый побрас был тайным советником. Полчок и волчок – офицерами. Лузга поглядывала на все это с ненавистью и понимала, что бессильна и не может вмешаться. Тогда коллектив отвергнет ее, как отвергает и сторонится разоблаченных стукачей. Ничего не подозревающий жук бродил по своим делам, безмятежно вскидывая ноги. Рабочий день подходил к концу. Меня они тоже приняли к себе. Банщик вынес под спецовкой круги для болгарки из слесарки. Побрас пробежал, закинув в кусты удлинитель. Отряхивая штаны от пыли, из дыры склада вылез Ильнур и шепнул что-то волчку на ухо. Тот направился в цех. Кража назревала. Она была попыткой уравнять на чаше справедливости баланс страданий и обмана, который в цитадели творился против бродов Рашидычем. Обман за обман. Урвать одним простым разом то, что отнималось хитрым путем через корешки и переработки, по капле не докладывалось. Отомстить старику, по-отечески приютившему наши потерянные души в этом химическом свинарнике. Старик, слуга царю, хуёвый отец солдатам, был все же не так уж плох для нас. Всегда готов одолжить до получки, войти в положение, отпустить домой, если нужно. Платиновый старик старой советской закалки, который пытается удержаться на плаву там, где теперь стали править бал заказы и поставки, кредит от Сбербанка на закупку сырья и экономия на вентиляции для рабочих. И так хорошо, в общем. Смотря с какой стороны посмотреть. Как рассуждал об этом безмятежно просто Айрат. Банщик горит огнем преступления. Он лихорадочно возбужден, любо-дорого смотреть. Стреляет приказами, шепчет перегаром в лицо. Ильнур, не снимая маску послушного угрюмого ослика, подкатил машину к складу с дальней стороны. Славка Побрас, усмехнувшись, нырнул в отогнутую банщиком дыру в складе. Наверное, он посмотрел на себя со стороны глазами своего старшего брата, бизнесмена, живущего в Москве. Я стою на стреме. Тишину нарушает грохот сдвигаемых труб и злой шепот банщика. Через какое-то время в дыре появляется труба. Мне шепчут, чтобы я хватал ее и вытягивал. Старика сегодня нет. А жук ушел пораньше, пользуясь этим. Мужики пилят нержавейку в коридоре цеха на метровые отрезки, чтобы они могли влезть в багажник двенашки Ильнура. Я снова стою снаружи, иногда заглядывая в коридор. Смотрю, чтобы к цеху не подъехали посторонние. Худосочный банщик в отвисшей майке и штопанных черных штанах держит болгарку, колдуя над металлом. Звон разлетается гулко по коридору. Побрас держит трубу, сморщив рожу от летящих искр. Ильнур оттаскивает отпиленные куски. Искра от болгарки кружится завихрениями внутри трубы. Красиво. Вот трубы распилены и бережно упакованы в черную бумагу в багажнике. Зад машины просел. Предстоит выехать через проходную. Ильнур звонил знакомому, который держит где-то за заводом пункт приемки цветмета. Коридор поспешно проветривают от гари, сметаем мусор. Вот и нет труб.

Ты делаю бит.

связано.

стан там в полосатой робе. С тремя семерками, смешанными на груди, буду словно Гитлер корчиться в утробе.

Только я снова выхожу на старт. Заново придется постигать науку ненавидеть. Через сотню лет я вам устрою западло. Очень жаль, что пора

Очень жаль, что не увижу коридоров морга, капель матовой лампы и ряды гробов. Жаль, что не придется испытать восторга от полетов в космос и от вида атомных грибов.

говорил мне отец, ты найди себе слово, чтоб оно словно песня повело за собой. Ты ищи его с верой, с надеждой, с любовью, и тогда оно станет твоей судьбой. Я искал в небесах и средь дыма пожарищ, на зеленых полянах и в мертвой зале. Только кажется мне лучше слово «товарищ». Ничего не нашел я на этой земле. В этом слове судьба.

Там по синим цветам бродят кони и дети. Мы поселимся в этом священном краю. Там небес чистота, там девчонки, как ветер. Там качаются в седлах и гренаду поют.

За солнцем свет.

«Песня у Черного моря». Эту песню написал композитор Табачников на стихи поэта Семена Кирсанова. Песня была написана с учетом исполнителя.

Если бы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к

Дни пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели.

и назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня

Играют они один паренек, фристайлят, пока с мобилы играет бит. Уважаемые мои brothers and sisters, когда русский хип-хоп внезапно превратился в сверхбизнес, государство не смогло выступить в роли монополистов и решило просто запретить нас, как коммунисты, Sex Pistols. И, возможно, мы единственные рэп-артисты в стране. Хип-хоп — это болезнь, как сказать, один классик успел, и

сижу опять в тюрьме. Не светит больше солнца мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, мы закричали, бля, ура, свобода, бля.